Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС 77-85006. Для слушателей старше

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Перрон вокзальный. Звучит гармошка. Смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку. Ведь мы сегодня уезжаем на войну.

0: И нас больше нет.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 3 сентября, синоптики обещают в регионе облачную или малооблачную погоду без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 22-24 градусов. Ветер западный слабый, временами умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

нужда, война. Вернулся домой, потому что герой. Вернулся домой живой.

началась война. А это выстрел был последний. Вдруг стало слышно пение птиц, и речку снова слышно стало. Ветрами смерть смахнула с лиц, и можно все начать сначала.

0: Началась война!
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГОЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
6: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: черный ворон кружит надо мной. Прикажи мне остаться в живых через год, через день, через час, закрывая собою всех тех, кто с надеждой смотрит на нас.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 3 сентября, синоптики обещают в регионе облачную или малооблачную погоду без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 22-24 градусов. Ветер западный слабый, временами умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: Что нового в законодательстве о донорстве крови? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: 1 сентября 2026 года в сфере донорства крови станет больше обязательных документов. Минздрав утвердил новые формы и скорректировал действующие. Среди новшеств – заявка на донорскую кровь для клинического использования. Протокол индивидуального подбора компонента, а также журналы регистрации бракованной крови и подогревания контейнеров. Появится и новая справка для донора о медицинском обследовании и совершении донации. Она нужна, чтобы предъявить по месту работы и учебы. Напомню, в день сдачи крови и в день обследования донора освобождается от работы. Такое же право есть и у учащихся. Изменения затронут и медкарту донора. В нее начнут носить СНИЛС, идентификационные номера донора и донации, а также сведения об иммунизации. Это касается прежде всего тех, кто сдает иммуноспецифическую плазму.
0: Правовой ликбез. We'll be right back.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.
1: Письмо мое прочти. Я в нем живу почти.

почти, почти тобой блаженный.

слабость, не сочти. Привязанность к почти.

письмо мое прочти. Я в нем живу почти.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества по итогам прошлого года превысил 400 миллиардов долларов. Об этом заявил Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке. Президент отметил, что торговые и инвестиционные связи между странами объединения продолжают расти. При этом во взаимных расчетах все активнее используются национальные валюты. В операциях России с партнерами по ШОС на них приходится уже более 98%. В Кабинете министров заявили об усилении работы по обеспечению безопасности нефтеперерабатывающих заводов. Это было сделано за последние месяцы с учетом участившихся атак со стороны Украины. По словам вице-премьера Александра Новака, бизнес взаимодействует с Минобороны и Росгвардией. Нефтяные компании выделяют средства на защиту НПЗ и ответственно подходят к вопросам безопасности энергообъектов. По словам Новака, нефтеперерабатывающие заводы в России сейчас защищены лучше, чем в Объединенных Арабских Эмиратах. Отмечается, что власти сдвинули ремонт НПЗ на более поздние сроки для роста производства. Качество медпомощи участникам СВО на постоянном контроле Росздравнадзора. Ключевым инструментом обратной связи стала горячая линия. На нее в любое время суток могут обратиться как сами военнослужащие, так и их родственники. Кроме того, организован прием письменных обращений. Информация также поступает через региональные общественные советы и территориальные органы Росздравнадзора. Их задача не просто мониторинг, а оперативное определение потребностей в экстренной медицинской помощи, госпитализации или профильном лечении. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова подчеркнула, что все обращения принимаются в работу без задержек. Каждая из них отрабатывается оперативно. Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах и будет руководствоваться защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он добавил, что очень подробно изучил международную практику овербукинга. Такие ситуации позволяют предложить освободившиеся места людям, которым необходимо улететь прямо сейчас. В связи с этим Минтранс совместно с общественностью и ведомствами, отвечающими за защиту прав потребителей, разрабатывает изменения в воздушный кодекс в данной сфере. Решения будут приниматься по итогам обсуждения и с учетом мнений и позиций всех заинтересованных сторон, подчеркнул Никитин. В законодательстве об овербукинге планируется закрепить широкий выбор компенсации для пассажира. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.

0: Реклама.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх» крема 180 граммов, 469 рублей.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
7: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
8: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.

0: Радио Зет. Командовать парадом будем мы.
1: Бою тих прошла твоя война. Будешь ли питать ты к ней презрение? Ведь в сердце не сотрутся никогда. Призрачного прошлого.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 3 сентября, синоптики обещают в регионе облачную или малооблачную погоду без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 22-24 градусов. Ветер западный слабый, временами умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям. Я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход.

0: В бурном море людей, событий, не щадя живота своего. Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества по итогам прошлого года превысил 400 миллиардов долларов. Об этом заявил Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке. Президент отметил, что торговые и инвестиционные связи между странами объединения продолжают расти. При этом во взаимных расчетах все активнее используются национальные валюты. В операциях России с партнерами по ШОС на них приходится уже более 98%. В Кабинете министров заявили об усилении работы по обеспечению безопасности нефтеперерабатывающих заводов. Это было сделано за последние месяцы с учетом участившихся атак со стороны Украины. По словам вице-премьера Александра Новака, бизнес взаимодействует с Минобороны и Росгвардией. Нефтяные компании выделяют средства на защиту НПЗ и ответственно подходят к вопросам безопасности энергообъектов. По словам Новака, нефтеперерабатывающие заводы в России сейчас защищены лучше, чем в Объединенных Арабских Эмиратах. Отмечается, что власти сдвинули ремонт НПЗ на более поздние сроки для роста производства. Качество медпомощи участникам СВО на постоянном контроле Росздравнадзора. Ключевым инструментом обратной связи стала горячая линия. На нее в любое время суток могут обратиться как сами военнослужащие, так и их родственники. Кроме того, организован прием письменных обращений. Информация также поступает через региональные общественные советы и территориальные органы Росздравнадзора. Их задача не просто мониторинг, а оперативное определение потребностей в экстренной медицинской помощи, госпитализации или профильном лечении. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова подчеркнула, что все обращения принимаются в работу без задержек. Каждая из них отрабатывается оперативно. Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах и будет руководствоваться защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он добавил, что очень подробно изучил международную практику овербукинга. Такие ситуации позволяют предложить освободившиеся места людям, которым необходимо улететь прямо сейчас. В связи с этим Минтранс совместно с общественностью и ведомствами, отвечающими за защиту прав потребителей, разрабатывает изменения в воздушный кодекс в данной сфере. Решения будут приниматься по итогам обсуждения и с учетом мнений и позиций всех заинтересованных сторон, подчеркнул Никитин. В законодательстве об овербукинге планируется закрепить широкий выбор компенсации для пассажира. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.

0: Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Крышка винтовая 50 штук. 94,90. Кофе «Монарх» крема 180 граммов. 469 рублей.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
9: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
11: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Новые эпохи, перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский, Чехов, Тютчев и Мандельштам. Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало, это время в

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 3 сентября, синоптики обещают в регионе облачную или малооблачную погоду без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 22-24 градусов. Ветер западный слабый, временами умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Эдуард Асадов. Помните, День Победы и в огнях салюта, будто гром. Запомните навек, что в сражениях каждую минуту, да, буквально каждую минуту, погибало 10 человек. Как понять и как осмыслить это? 10 крепких, бодрых, молодых, полных веры, радости и света, и живых, отчаянно живых. У любого где-то дом или хата, сад, река, знакомый смех, мать, жена. А если не женаты, то девчонка лучше из всех. На 8 фронтах моей отчизны уносил войны водоворот. Каждую минуту 10 жизней, значит, каждый час уже 600. И вот так 4 горьких года, день за днем, невероятный счет. Ради нашей чести и свободы все сумело одолел народ. И сейчас мне обратиться хочется к каждому, кто молод и горяч, кто б ты не был, летчик или врач, педагог, студент или сверловщица. Да, прекрасно думать о судьбе, очень яркой, чистой и красивой, но всегда ли мы к самим себе подлинно строги и справедливы? Ведь кружа меж планов и идей, мы нередко, честно говоря, тратим время попросту зазря на десятки всяких мелочей. На тряпье, на пустяньки, книжки, на раздоры, где не брав никто, на танцульки, выпивки, страстишки, господи, да мало ли на что. И неплохо б каждому из нас поверить, ведь есть душа, наверное, в каждом, вспомнить вдруг о чем-то очень важном, самым нужным, может быть, сейчас. И сметя все мелкое, пустое, кинув скуку, черствость или лень, вспомнить вдруг о том, какой ценою куплен был наш каждый мирный день. И судьбу замешивает круто, чтоб любить, сражаться и мечтать, чем была оплачена минута. Каждая при каждая минута. Смеем ли мы это забывать? И шагая за высокой новью, помните о том, что всякий час вечно смотрит с верой и любовью вслед вам тем, кто жил во имя вас.

не залечит раны больше. Русский лекарь, подорожник.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества по итогам прошлого года превысил 400 миллиардов долларов. Об этом заявил Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке. Президент отметил, что торговые и инвестиционные связи между странами объединения продолжают расти. При этом во взаимных расчетах все активнее используются национальные валюты. В операциях России с партнерами по ШОС на них приходится уже более 98%. В Кабинете министров заявили об усилении работы по обеспечению безопасности нефтеперерабатывающих заводов. Это было сделано за последние месяцы с учетом участившихся атак со стороны Украины. По словам вице-премьера Александра Новака, бизнес взаимодействует с Минобороны и Росгвардией. Нефтяные компании выделяют средства на защиту НПЗ и ответственно подходят к вопросам безопасности энергообъектов. По словам Новака, нефтеперерабатывающие заводы в России сейчас защищены лучше, чем в Объединенных Арабских Эмиратах. Отмечается, что власти сдвинули ремонт НПЗ на более поздние сроки для роста производства. Качество медпомощи участникам СВО на постоянном контроле Росздравнадзора. Ключевым инструментом обратной связи стала горячая линия. На нее в любое время суток могут обратиться как сами военнослужащие, так и их родственники. Кроме того, организован прием письменных обращений. Информация также поступает через региональные общественные советы и территориальные органы Росздравнадзора. Их задача не просто мониторинг, а оперативное определение потребностей в экстренной медицинской помощи, госпитализации или профильном лечении. Глава Росздравнадзора Алла Самойлова подчеркнула, что все обращения принимаются в работу без задержек. Каждая из них отрабатывается оперативно. Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах и будет руководствоваться защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он добавил, что очень подробно изучил международную практику овербукинга. Такие ситуации позволяют предложить освободившиеся места людям, которым необходимо улететь прямо сейчас. В связи с этим Минтранс совместно с общественностью и ведомствами, отвечающими за защиту прав потребителей, разрабатывает изменения в Воздушный кодекс в данной сфере. Решения будут приниматься по итогам обсуждения и с учетом мнений и позиций всех заинтересованных сторон, подчеркнул Никитин. В законодательстве об овербукинге планируется закрепить широкий выбор компенсации для пассажира. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Крышка винтовая 50 штук. 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов 469 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.

Наша дружба в бою закалилась огнем. Не забыть нам года для всех дорогие. Соберемся мы вместе и скажем о нем. Он свою жизнь отдал, чтобы жили другие.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 3 сентября, синоптики обещают в регионе облачную или малооблачную погоду без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 22-24 градусов. Ветер западный слабый, временами умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Дорогой солдат, меня зовут Вика. Я учусь в 3-м классе. И я очень волнуюсь за вас, за свою младшую сестренку Машу, за мой город, за нашу родину. Но я знаю, что мы в безопасности.

частности, благодаря вам. Вы наши герои. Я пожелаю вам здоровья, победы и большого счастья. Мы верим в вас и ждем вас домой. Возвращайтесь!

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504, код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
5: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости.
7: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 178 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по 13 округам. Противник совершил 7 обстрелов с применением артиллерии. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбиты и подавлены 142 беспилотника. В Белгородском округе погиб мирный житель. Приносим искренние соболезнования семье погибшего. В Борисовском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Карачанском, Красноярушском, Аркитянском и Шебекинском округах ранения получил 21 человек, в том числе 2 ребенка. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин посетил Белгородскую область с рабочим визитом. Вместе с главой региона Александром Шуваевым он осмотрел объекты критической инфраструктуры. По словам Шуваева, одной из ключевых тем стала подготовка области к осенне-зимнему периоду. На встрече стороны обсудили уже выполненные мероприятия и вопросы, в которых региону необходима дополнительная поддержка федерального центра. Особое внимание уделили готовности систем жизнеобеспечения к возможным нештатным ситуациям, связанным с атаками ВСУ. Кроме того, рассмотрели планы социально-экономического развития области. В числе приоритетов – строительство жилья и автомобильных дорог. По словам Шуваева, регион намерен продолжать реализацию этих направлений, несмотря на оперативную обстановку. Руководитель региона рассказал о темпе уборочной кампании в Белгородской области. На сегодняшний день убрано более 485 тысяч гектаров зерновых, намолочено почти 2,5 тысячи тонн. Средняя урожайность – 50,9 центнера с гектара. Это на 1,6 центнера выше прошлогоднего показателя. Урожайность сои достигла 21,7 центнера с гектара. На 4,6 центнера больше, чем в прошлом году. Всего собрано 16 тысяч тонн этой культуры. Также в регионе заготовлено 506,6 тысячи тонн грубых кормов и 246,5 тысячи тонн сочных, а также 28,3 тысячи тонн зернов урожая. В Карачанском округе двум школам присвоили имена выдающихся земляков. В Заичинской школе увековечили память почетного жителя района, советского солдата Ивана Никулина. А Большехоланская школа теперь носит имя Николая Осыки, кандидата сельскохозяйственных наук, заслуженного агронома России, почетного гражданина области и района. В память о земляках в образовательных учреждениях установили мемориальные доски. В Белгородском государственном музее народной культуры открылась выставка «Мода на народное». Она объединила работы участников областного конкурса фестиваля декоративно-прикладного творчества. Особенность выставки – ее инклюзивная составляющая. Она дополнена мультимедийными и интерактивными элементами, которые помогают сделать знакомство с народной культурой доступным для посетителей с разными возможностями. Посетить выставку можно до 30 сентября. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

набрать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе вспышки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги.

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис. Без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на владис.ру.
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

ушел, только он живой. Не гадал, что шагнет в бессмертие. Долг, присяга за все, друг мой. Офицеры России в ответе.

для всех людей. Этот день пускай обернется между жизнью и честью. Честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья, глядя смерти в глаза. –

честно России служили и красиво ушли, хоть и мало пожили. Не достанет слов рассказать, не понять,

по-мужски, коротко и скупо, презирать торжество врага, утверждая победу духа. Между жизнью и честью честь выбирайте, как молитва завет. Работайте, братья,

0: правовой ликбез.
1: Что нового в законодательстве о донорстве крови? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: 1 сентября 2026 года в сфере донорства крови станет больше обязательных документов. Минздрав утвердил новые формы и скорректировал действующие. Среди новшеств – заявка на донорскую кровь для клинического использования. Протокол индивидуального подбора компонента, а также журналы регистрации бракованной крови и подогревания контейнеров. Появится и новая справка для донора о медицинском обследовании и совершении донации. Она нужна, чтобы предъявить по месту работы и учебы. Напомню, в день сдачи крови и в день обследования донор освобождается от работы. Такое же право есть и у учащихся. Изменения затронут и медкарту донора. В нее начнут носить СНИЛС, идентификационные номера донора и донации, а также сведения об иммунизации. Это касается прежде всего тех, кто сдает иммуноспецифическую плазму.
0: Правовой ликбез.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.
1: Она

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z. Новости.
3: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 178 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по 13 округам. Противник совершил 7 обстрелов с применением артиллерии. Производил сбросы взрывных устройств с дронов. Сбиты и подавлены 142 беспилотника. В Белгородском округе погиб мирный житель. Приносим искренние соболезнования семье погибшего. В Борисовском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Карачанском, Красноярушском, Аркитянском и Шебекинском округах ранения получил 21 человек, в том числе 2 ребенка. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин посетил Белгородскую область с рабочим визитом. Вместе с главой региона Александром Шуваевым он осмотрел объекты критической инфраструктуры. По словам Шуваева, одной из ключевых тем стала подготовка области к осенне-зимнему периоду. На встрече стороны обсудили уже выполненные мероприятия и вопросы, в которых региону необходима дополнительная поддержка федерального центра. Особое внимание уделили готовности систем жизнеобеспечения к возможным нештатным ситуациям, связанным с атаками ВСУ. Кроме того, рассмотрели планы социально-экономического развития области. В числе приоритетов – строительство жилья и автомобильных дорог. По словам Шуваева, регион намерен продолжать реализацию этих направлений, несмотря на оперативную обстановку. Руководитель региона рассказал о темпе уборочной кампании в Белгородской области. На сегодняшний день убрано более 485 тысяч гектаров зерновых, намолочено почти 2,5 тысячи тонн. Средняя урожайность – 50,9 центнера с гектара. Это на 1,6 центнера выше прошлогоднего показателя. Урожайность сои достигла 21,7 центнера с гектара. На 4,6 центнера больше, чем в прошлом году. Всего собрано 16 тысяч тонн этой культуры. Также в регионе заготовлено 506,6 тысячи тонн грубых кормов и 246,5 тысячи тонн сочных, а также 28,3 тысячи тонн зерновых.
4: В Карачанском округе двум школам присвоили имена выдающихся земляков. В Заячинской школе увековечили память почетного жителя района, советского солдата Ивана Никулина. А Большехоланская школа теперь носит имя Николая Осыки, кандидата сельскохозяйственных наук, заслуженного агронома России, почетного гражданина области и района. В память о земляках в образовательных учреждениях установили мемориальные доски. В Белгородском государственном музее народной культуры открылась выставка «Мода на народное». Она объединила работы участников областного конкурса фестиваля декоративно-прикладного творчества. Особенность выставки – ее инклюзивная составляющая. Она дополнена мультимедийными и интерактивными элементами, которые помогают сделать знакомство с народной культурой доступным для посетителей с разными возможностями. Посетить выставку можно до 30 сентября. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

музыки звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Радио Зет.

0: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. Оптовка Z. Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе Монарх Крема 180 граммов, 469 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
5: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: Сегодня, 3 сентября, синоптики обещают в регионе облачную или малооблачную погоду без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 22-24 градусов. Ветер западный слабый, временами умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Москва не намерена добиваться отмены европейских санкций, обращаясь к Западу с просьбами. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в рамках Восточного экономического форума. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подобная модель поведения противоречит самому духу страны. По словам министра, Россия никогда не выступала инициатором разрыва отношений с Европой и не возводила барьеров. Такое решение приняли именно европейские государства. Полностью отказаться от второй смены в российских школах пока невозможно. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, проблема сохраняется прежде всего в районах, где быстро растет население, а построить рядом еще одну школу не позволяет плотная застройка. При этом рост числа детей, которые учатся во вторую смену, удалось остановить, а третью смену в российских школах уже ликвидировали. С 2019 года в стране построили более 1700 новых школ. Это свыше миллиона дополнительных мест. Генпрокурор Александр Гуцан предложил ввести в 2027 году мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от атак украинских беспилотников. Глава надзорного ведомства пояснил, что нападения на логистические центры, занимающиеся доставкой, направлены только на то, чтобы посеять панику в обществе. Среди других инструментов поддержки малого бизнеса, озвученных Гуцаном, отсрочка и рассрочка по налоговым платежам и установление льготного периода погашения займа. На тестах на беременность планируют размещать телефоны доверия. Идею поддержали представители сферы здравоохранения и производители медицинских товаров, рассказала депутат Анна Кузнецова. По ее мнению, инициатива будет особенно актуальна для женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, и полезна для всех женщин, которые узнают о своей беременности. В будущем инициативу планируют расширить, в том числе на лекарства. Желание начать новую жизнь с сентября связано с так называемым эффектом нового старта. Как пишут психологи, 1 сентября еще с детства воспринимается как начало нового этапа и сохраняет это значение уже во взрослом возрасте. По словам специалистов, символические даты помогают отделить один период жизни от другого и чаще подталкивают людей к новым целям. При этом сама дата перемен не гарантирует. Важнее конкретные действия и регулярность. А что у нас происходит регулярно, так это 3 сентября. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте успешны!

0: Радио Z.
1: Подключай сердце. Включай Радио Z.
2: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра.

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю! Замрите, ангелы, смотрите, я играю! Моих грехов раз.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
2: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
3: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
2: Телефон 8-47-22-32-88-53.
4: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
5: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
6: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
9: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
11: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: тайну.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня, 3 сентября, синоптики обещают в регионе облачную или малооблачную погоду без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 22-24 градусов. Ветер западный слабый, временами умеренный. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Москва не намерена добиваться отмены европейских санкций, обращаясь к Западу с просьбами. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в рамках Восточного экономического форума. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подобная модель поведения противоречит самому духу страны. По словам министра, Россия никогда не выступала инициатором разрыва отношений с Европой и не возводила барьеров. Такое решение приняли именно европейские государства. Полностью отказаться от второй смены в российских школах пока невозможно. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, проблема сохраняется прежде всего в районах, где быстро растет население, а построить рядом еще одну школу не позволяет плотная застройка. При этом рост числа детей, которые учатся во вторую смену, удалось остановить, а третью смену в российских школах уже ликвидировали. С 2019 года в стране построили более 1700 новых школ. Это свыше миллиона дополнительных мест. Генпрокурор Александр Гуцан предложил ввести в 2027 году мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от атак украинских беспилотников. Глава надзорного ведомства пояснил, что нападения на логистические центры, занимающиеся доставкой, направлены только на то, чтобы посеять панику в обществе. Среди других инструментов поддержки малого бизнеса, озвученных Гуцаном, отсрочка и рассрочка по налоговым платежам и установление льготного периода погашения займа. На тестах на беременность планируют размещать телефоны доверия. Идею поддержали представители сферы здравоохранения и производители медицинских товаров, рассказала депутат Анна Кузнецова. По ее мнению, инициатива будет особенно актуальна для женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, и полезна для всех женщин, которые узнают о своей беременности. В будущем инициативу планируют расширить, в том числе на лекарства. Желание начать новую жизнь с сентября связано с так называемым эффектом нового старта. Как пишут психологи, 1 сентября еще с детства воспринимается как начало нового этапа и сохраняет это значение уже во взрослом возрасте. По словам специалистов, символические даты помогают отделить один период жизни от другого и чаще подталкивают людей к новым целям. При этом сама дата перемен не гарантирует. Важнее конкретные действия и регулярность. А что у нас происходит регулярно, так это 3 сентября. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте успешны!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровкино строителей.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Крышка винтовая 50 штук. 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов. 469 рублей.
2: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях. We'll be right back.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен слабый дождь. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Правовой ликбез.
1: Что нового в законодательстве о донорстве крови? Отвечает помощник прокурора города Белгорода Ирина Предко.
2: 1 сентября 2026 года в сфере донорства крови станет больше обязательных документов. Минздрав утвердил новые формы и скорректировал действующие. Среди новшеств – заявка на донорскую кровь для клинического использования. Протокол индивидуального подбора компонента, а также журналы регистрации бракованной крови и подогревания контейнеров. Появится и новая справка для донора о медицинском обследовании и совершении донаций. Она нужна, чтобы предъявить по месту работы и учебы. Напомню, в день сдачи крови и в день обследования донор освобождается от работы, такое же право есть и у учащихся. Изменения затронут и медкарту донора. В нее начнут носить СНИЛС, идентификационные номера донора и донации, а также сведения об иммунизации. Это касается прежде всего тех, кто сдает иммуноспецифическую плазму.
0: Правовой ликбез.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио З. Командовать парадом будем мы.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Группировка войск «Север» замкнула Волчанский котел, сообщили в Минобороны. Штурмовые группы освободили села Васильевка, Благодатная, Должанка и Слезнева. В окружении оказались до 2000 военнослужащих ВСУ. Мужчина погиб, еще четверо ранены после атак ВСУ в Шебекино. Дрон нанес удар по маршрутному автобусу. Пассажир общественного транспорта скончался на месте происшествия. Водитель, предварительно с акубаротравмой, доставлен во вторую горбольницу Белгорода. Еще один дрон попал в грузовик. Прибывшие на место сотрудники спецназа Росгвардии оказали помощь и доставили троих мужчин со осколочными ранениями в больницу. Продолжается подготовка Белгорода к осенне-зимнему периоду и отопительному сезону, рассказал Валентин Демидов. В областной столице 1863 многоквартирных дома, из них 1359 присоединены к централизованной системе отопления. Управляющие компании провели промывку и гидравлические испытания внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения. Акты готовности у 80% управляющих компаний, а 20% компаний, получивших замечания по итогам проверок, устранят их до 15 сентября. С 26 августа в Белгороде проходят и тренировки с управляющими компаниями по алгоритмам действий в случае чрезвычайных ситуаций. Поставил задачу проверить не только готовность специалистов и техники, но и время реакции. Его стараются свести к минимуму, отметил Демидов. Все замечания, выявленные специалистами, управляющие компании должны оперативно устранить. Завершат эту работу до 30 сентября. Цифровой сервис «Профориентация школьников» помогает белгородским учащимся определиться с выбором профессии. В нашем регионе для учащихся 8-11 классов и их родителей работает цифровой навигатор. Он интегрирован в каталог региональных жизненных ситуаций на портале «Госуслуги». Инструмент объединяет ключевые форматы знакомства с современным рынком труда, практику на производстве, дни открытых дверей, комплексное тестирование талантов, интерактивные фестивали. Для участия в программе школьникам необходимо зарегистрироваться на платформе проекта «Билет в будущее» и обратиться к педагогу-организатору в своем учебном заведении. Практическая часть мероприятий реализуется на базе Центра опережающей профессиональной подготовки. По итогам прохождения активностей платформа «Билет в будущее» формирует индивидуальный профиль компетенций. Навигатор был создан по нацпроекту «Экономика данных». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Радио Z.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир —

ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18, 35, 75, 75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж Лада Автобелогорье. Район Спутника. Не оферта.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
3: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» – без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
5: Снизим цену.
4: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
5: 56 96 00.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
7: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
8: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории Е с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
9: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
11: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
13: Завещал

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: уронит. Десант уходит, десант, десант в бою не дрогнет.
1: Радио Z.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен слабый дождь. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Древний город на Финском заливе. Ты историей славен своей. Эти стены века возводили для защиты родных рубежей.
2: Выборг – удивительный город, где европейское средневековье встречается с российской историей, а военные укрепления разных эпох стали частью повседневного ландшафта. Он расположен на берегу Финского залива, в 130 километрах от Санкт-Петербурга. Основная часть города – на полуострове, изрезанном глубокими бухтами, остальная часть – на нескольких мелких островах.
1: В 1293 году, во время одного из крестовых походов, шведами на замковом острове был основан мощный замок, получивший название Выборг, что означает «святая крепость». Он стал форпостом.

0: Остом Швеции на Карельском перешейке.
1: В начале 15 века разросшийся возле замка поселок получил статус города.
0: Новгородская республика неоднократно пыталась вернуть эти земли. 30 ноября 1495 года русские войска предприняли очередной штурм Выборга. Когда они уже ворвались в город, замок потряс сильный взрыв. Он сопровождался видением в небе огромного огненного Андреевского креста. При взрыве погибли многие русские воины, а оставшихся в живых охватил панический страх и заставил отступить.
1: В ходе Северной войны Петр I, понимая стратегическое значение Выборга, угрожавшего новой столице, предпринял очередную попытку овладеть городом. В 1710 году, после трехмесячной осады, в ходе которой русские войска форсировали лед Финского залива, шведский гарнизон капитулировал. Позднее, по Ништадтскому миру, Выборг официально вошел в состав России.
0: В мае 1790 года в Выборгском заливе произошло одно из важнейших морских сражений. Русский флот блокировал и разгромил противника. Швеция лишилась 1/3 своего линейного флота и уже не могла соперничать с Россией.
1: В 1811 году Александр I присоединил Выборгскую губернию к автономному Великому княжеству Финляндскому. Город развивался как второй по величине центр Финляндии.
0: После революции 1917 года Финляндия провозгласила независимость, и Выборг вошел в ее состав.
1: По итогам Советско-финляндской войны в марте 1940 года Выборг с частью территории Карельского перешейка был присоединен к Советскому Союзу и вошел в состав Карело-Финской ССР. Он начал заселяться советскими переселенцами, шло восстановление промышленности, открывались учреждения культуры, образования.
0: В 1941-м с первыми выстрелами на границе в городе было введено военное положение. На предприятиях и колхозах проходили митинги. Многие трудящиеся тут же записывались добровольцами в народное ополчение.
1: 26 июня Финляндия вступила в войну на стороне фашистской Германии. В августе из Выборга началась эвакуация граждан и материальных ценностей.
0: Люди, едва успевшие обосноваться на новом месте, вновь должны были отправляться в дорогу. Особенно трудно проходила эвакуация колхозов. Вывести предстояло не только людей, но и скот, сельскохозяйственный инвентарь, заготовленные корма. До конца месяца из города и района удалось эвакуировать все население и часть предприятий. Остальное было уничтожено.
1: 29 августа Выборг был оставлен советскими войсками, и почти три года город находился под контролем финской армии. В отличие от немецких оккупантов, финские войска заняли территорию, практически полностью покинутую жителями. На Карельский перешеек вернулось финское население. Оно восстанавливало разрушенный экономический потенциал района, используя труд пленных красноармейцев, содержавшихся в концлагерях.
0: В июне 1944 года в ходе Выборгско-Петрозаводской стратегической наступательной операции войска Ленинградского фронта под командованием маршала Говорова при поддержке Балтийского флота начали освобождение Карельского перешейка.
1: В боях за освобождение города прославились летчики и моряки Балтийского флота, воины 21-й общевойсковой армии, которой противостояли полк эстонских эсэсовцев, немецкая дивизия, бригада штурмовых орудий и фактически вся финская армия.
0: Мужество и героизм проявляли бойцы Красной армии. Так, под Выборгом, оставшись один в живых, вел огонь дважды раненый наводчик орудия сержант Владимир Николаев. Он не покинул позицию, пока враг не отступил. Рядовой Владимир Меркелов, вплавь переправившись через реку, ворвался в траншею опешивших фашистов, уничтожил их и обеспечил переправу батальона. Снайпер рядовой Феодочий Смоляков за три месяца уничтожил 125 врагов.
1: После ожесточенных боев 20 июня 1944 года Выборг был освобожден. Город предстал в еще более разрушенном виде, чем в 1940 году. Две трети домов были разбиты. От многих зданий остались только обгоревшие стены. историческая часть города стояла в руинах вплоть до середины 50-х годов.
0: Выборг оказался в числе городов, подлежащих восстановлению в первую очередь. Помогала в этом вся страна. Сотни горожан, овладев строительными специальностями, работали вечерами над возрождением жилья.
1: После разбора завалов началось восстановление инфраструктуры. Заработали рыбный завод, швейно-обувная фабрика, открылись первые школы, детский сад, больница, начал работать радиоузел.
0: К 1948 году последствия войны были в основном устранены, и через год в городе работали 32 медицинских учреждения, 27 школ и специальных учебных заведений, более 200 магазинов. За 5 лет было построено свыше 200 тысяч квадратных метров жилья.
1: В конце 40-х, начале 50-х открылись новые предприятия и заводы. Началась реставрация архитектурных памятников.
0: В боях за город погибло более 23 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. 28 советским воинам было присвоено звание Героя Советского Союза.
1: Жители города чтят память воинов, павших на полях сражений при освобождении Выборга и Карельского перешейка. Улицы города носят имена павших бойцов. Многие населенные пункты района также названы в честь павших героев. Подвиг воинов-освободителей горожане увековечили величественным памятником у въезда в город на Ленинградском шоссе.
0: 25 марта 2010 года указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Выборгу было присвоено почетное звание «Город воинской славы».
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Группировка войск «Север» замкнула Волчанский котел, сообщили в Минобороны. Штурмовые группы освободили села Васильевка, Благодатная, Должанка и Слезнева. В окружении оказались до 2000 военнослужащих ВСУ. Мужчина погиб, еще четверо ранены после атак ВСУ в Шебекино. Дрон нанес удар по маршрутному автобусу. Пассажир общественного транспорта скончался на месте происшествия. Водитель, предварительно с акубаротравмой, доставлен во вторую горбольницу Белгорода. Еще один дрон попал в грузовик. Прибывшие на место сотрудники спецназа Росгвардии оказали помощь и доставили троих мужчин со осколочными ранениями в больницу. Продолжается подготовка Белгорода к осенне-зимнему периоду и отопительному сезону, рассказал Валентин Демидов. В областной столице 1863 многоквартирных дома, из них 1359 присоединены к централизованной системе отопления. Управляющие компании провели промывку и гидравлические испытания внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения. Акты готовности у 80% управляющих компаний, а 20% компаний, не получивших замечания по итогам проверок, устранят их до 15 сентября. С 26 августа в Белгороде проходят и тренировки с управляющими компаниями по алгоритмам действий в случае чрезвычайных ситуаций. Поставил задачу проверить не только готовность специалистов и техники, но и время реакции. Его стараются свести к минимуму, отметил Демидов. Все замечания, выявленные специалистами, управляющие компании должны оперативно устранить. Завершат эту работу до 30 сентября. Цифровой сервис «Профориентация школьников» помогает белгородским учащимся определиться с выбором профессии. В нашем регионе для учащихся 8-11 классов и их родителей работает цифровой навигатор. Он интегрирован в каталог региональных жизненных ситуаций на портале «Госуслуги». Инструмент объединяет ключевые форматы знакомства с современным рынком труда, практику на производстве, дни открытых дверей, комплексное тестирование талантов, интерактивные фестивали. Для участия в программе школьникам необходимо зарегистрироваться на платформе проекта «Билет в будущее» и обратиться к педагогу-организатору в своем учебном заведении. Практическая часть мероприятий реализуется на базе Центра опережающей профессиональной подготовки. По итогам прохождения активностей платформа «Билет в будущее» формирует индивидуальный профиль компетенций. Навигатор был создан по нацпроекту «Экономика данных». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист-автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: провода, что у нас вражда, да беда.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

Воевать не умел никто, помирать не хотел никто. А когда началось, никто не хотел, а пришлось сперва. Не в лад, не в попад, ать два. Брест, Сталинград, ать два. Пыль да песок на восток, на восток, на восток. А дорога на Берлин.

как, когда просит песен душа, безотказен затвор ППШ. А дорога на Берлин — это пролитая кровь, а дорога на Берлин — это слезы

0: Никто,
1: никто
0: не умел воевать,
1: не умел.
0: Никто,
1: никто
0: не хотел помирать,
1: хотел.
0: Никто. А когда началось

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен слабый дождь. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504. Код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
5: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости.
7: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. 3 сентября все внимание было приковано к выступлению президента России на Восточном экономическом форуме. Главное из заявлений Владимира Путина о ситуации на Украине. Президент назвал правильным подходом, что именно Россия и Украина должны решить вопрос урегулирования, а другие страны могут только поддержать и помочь. Российский лидер считает, что есть шанс на урегулирование по Украине. Контакты с Украиной по линии спецслужб продолжаются, сказал он. Путин назвал проявлением государственного терроризма захваты гражданских судов, удары по ним, а также угрозы атак на гражданские воздушные суда. Западные союзники Украины становятся соучастниками международного терроризма, отмалчиваясь о действиях Киева. На форуме Владимир Путин высказался и об отношениях России и США. Российская Федерация за полноформатное восстановление отношений с Соединенными Штатами. Контакты России с администрацией США продолжаются. Президент видит позитивный настрой Трампа на конструктивную работу. С 1 октября вступит в силу новый федеральный закон. Он позволит пока в формате эксперимента активнее использовать платформенные решения для закупок в регионах и на местах. Это касается не только Дальнего Востока и Арктики, но и всех субъектов Федерации. Их образовательные учреждения, детские сады, школы, колледжи смогут приобретать товары напрямую, что называется, с полки отечественных маркетплейсов, рассказал Владимир Путин на полях Восточного экономического форума. К 2030 году предстоит разработать не менее 200 мастер-планов по всей территории Российской Федерации, отметил глава государства. По данным опросов, более половины жителей городов и агломераций, где действуют мастер-планы, отмечают изменения в лучшую сторону, то есть положительно оценивают проводимую работу. Такая обратная связь всегда должна быть. Обращаю на это внимание своих коллег из регионов, из правительства России, из муниципалитетов, сказал Путин. Около 1000 школ, колледжей и техникумов планируется подключить в течение года к системе персональной безопасности на базе «Эроглонас». Уполномоченные сотрудники образовательных организаций смогут одним нажатием передать сигнал о происшествии экстренным службам, сообщил гендиректор компании Алексей Райкевич. По его словам, тревожная кнопка будет доступна в мобильном приложении. После ее нажатия сообщение поступит оператору контакт-центра, который сформирует цифровую карточку вызова. В ней будут указаны данные образовательного учреждения, характер происшествия и контакты ответственных сотрудников. Затем информацию направят в региональную систему 112. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба. Берегите друг друга.

0: реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
6: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории Е с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
7: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Іван.
1: Ти зін на грубость нариваєшся, все зін обідіть норовіш. Тут за день так накувыркаєшся, прийдеш домой, там ти сидиш. Ну і мене, конечно, зін все время тянет в магазин, а там друзья, ведь я ж зін не пью один.
2: Прогноз погоды.
3: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен слабый дождь. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: 41-й. Год потерь и страха. Заревом кровавым пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первый шел постарше, темно-русый, все при нем, и силушка, и стать. А за ним второй пацан без усы, слишком юный, чтобы умирать. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немца умоляя.
2: «Найн», — твердил он важно, — «расстреляет!»
1: «Нет», — она просила, — «пожалейте! Отмените казнь моих детей, а взамен меня убейте, но в живых оставьте сыновей!»
2: И ответил офицер ей чинно: «Ладно, матка, одного спасает, а другого расстреляем, сына. Кто тебе милее, выбирает!»
1: «Как? Смертельный этой круговерть! Я изберечь кого-нибудь суметь!»

0: спасет от смерти, ты последуешь обреченности. Взгляд туда, сюда переводила.
1: О, не пожелаешь и врагу мук таких!
0: Сынов перекрестила и призналась фрицу.
1: Не могу. Но тот стоял непробиваем, с наслаждением нюхая цветы. Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты.
0: Старший, виновато улыбаясь, младшего груди своей прижал. Брат, спасайся, но я останусь. Я пожил, а ты не начинал. Отозвался младший. Нет, братишка, ты спасайся. Что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки. Я не жил, не стоит начинать.
1: Тут учтиво немец молвил: битте! Отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой: расстреляет! Ах!
0: Ну ли два выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза. Обнявшись, как и прежде, спят свинцовым, беспробудным сном.
1: Две кровинки, две ее надежды, два крыла,
0: пошедшие на сон. Мать безмолвно сердцем каменным. Уж не жить, сыночком, не цвести.
1: Дура матка, поучает немец, одного могла бы хоть спасти.
0: А она баюкала тихо, утирала с губ сыновьих кровь.
1: Вот такой, убийственно великой, может быть, матери любовь.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Редактор

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. С начала СВО в Белгородской области погибли 667 человек, в том числе 28 детей. В день солидарности в борьбе с терроризмом временно исполняющий обязанности губернатора привел статистику потерь региона. За это время пострадали 5080 жителей, из них 305 дети. Александр Шуваев подчеркнул, что власти продолжают усиливать защиту белгородщины, совершенствуют систему ПВО и ПРО, создают новые батальоны «Барс Белгород», устанавливают современные РЛС и строят антидроновые коридоры. Два мирных жителя Шебекинского округа пострадали при атаках дронов. В Новой Доволжанке беспилотник атаковал автомобиль. Мужчина получил осколочное ранение голени. В Вознесеновке беспилотник взорвался на территории частного дома. Мужчина получил проникающее ранение грудной клетки и живота. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу. Медицинская помощь оказывается. Белгородские участники СВО могут воспользоваться мерами поддержки без визита в ведомство. Электронные сервисы на платформе «Госуслуги» реализуют задачи нацпроекта «Экономика данных». Для участников СВО и членов их семей на госуслугах доступны следующие меры поддержки: компенсация расходов, связанных с мероприятиями по газификации жилых помещений, компенсация расходов за ЖКУ участникам СВО, ветеранам боевых действий и членам их семей, постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на получение земельных участков в собственность бесплатно, зачисление в первоочередном порядке детей в школы и детсады, освобождение от родительской платы за детский сад или компенсация части платы, предоставление бесплатного горячего питания детям участников СВО, льготное зачисление в группу продленного дня ребенка участника СВО. Также участники и члены их семей получили право на льготное посещение организации культуры и развлекательных мероприятий. Для этого достаточно предъявить QR-код, подтверждающий участие в спецоперации. Полный перечень мер поддержки в социальном навигаторе. Валентин Демитов рассказал о завершении благоустройства территории вокруг храма Всемилостивого Спаса на Меловой горе. Место знаковое. В XVI веке неподалеку стояла Белгородская крепость, южный щит Руси. А в 1943-м с меловой высоты началось освобождение города от немецко-фашистских захватчиков. Построили асфальтированную дорогу к смотровой площадке. В минувшем году установили 30-метровый флагшток. 9 мая на нем поднимают Знамя Победы. В этом году на Меловой горе откроется храм. По благословению митрополита Белгородского и Староскольского Иоанна он возводится на средства благотворителей. Администрация города координирует строительную часть. Сейчас акцент на благоустройстве территории. Ведется обустройство подходов, кругового обхода и гостевых парковок. Градоначальник выразил слова признательности меценатам, направляющим средства на сохранение исторической памяти, создание духовной опоры для белгородцев. Жительница области стала лучшей на студенческом первенстве России по шахматам. Турнир проходил в Барнауле, в нем участвовали 52 спортсмена из 13 регионов страны. Студентка юридического института БелГУ Милена Ельникова одержала 5 побед подряд и стала чемпионкой. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов и побед!

0: Радио Z.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио Z.
2: Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

0: веток наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
2: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
3: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» – без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56-96-00. 56-96-00.
5: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
7: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровкино строителей.
8: Щедрые цены в нашем доброцене.
9: Крышка винтовая 50 штук, 94,90. Кофе «Монарх Крема» 180 граммов, 469 рублей.
8: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции 27 августа по 9 сентября 2026 года. Цены в рублях.
10: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
11: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.

0: рубрике «Ребята с нашего двора» белгородский автор-исполнитель Константин Гительман. Слушаем песню «После боя».
1: После боя, после боя остаемся мы вдвоем. Я в окопах, а ты дома, за письменным столом. Пишешь

Я тебе не напишу, как ложились рядом мины. Я тебе не расскажу, и что больше Сашка с Вовкой не пошлют домой привет, и что был вчера я ранен.

расскажу тебе, родная, как я тебя люблю, как вовек твои объятия забыть я не смогу. А что попали в окружение, даже и не намекну. И если буду жить сегодня, завтра,

что нет. Только ты пиши, а я пришлю тебе ответ. После боя остаемся мы вдвоем. Я в окопах, а ты дома, за письменным столом. Пишешь мне письмо, не зная, живой я или нет.

0: она. И спокойно здесь, как в сказке, здесь войны почти что нет. Только ты пиши, а я пришлю тебе ответ.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
2: Полыхают костры, искры вьются в вечернее небо. Этот ясный огонь отражается в тысячах глаз. И на праздник шахтеры свои трудовые победы посвящают тебе, наш родимый рабочий Донбасс. А на шахтах опять слышен клетий приглушенный скрежет. Из-под кожи земли выдают вагонетки угля. Наше черное золото дарит народу надежду, дарит солнце любовь, дарит веру родная земля. Полыхает огонь, и разрывы уродуют землю, и дрожат города, укрывая собою людей. И шахтеры встают, зову сердца и родины внемля, защищают свой мир, своих жен, матерей и детей. И Луганск и Донецк разрывают снаряды и мины, озверевшая власть без разбору по людям палит. И возносятся души туда, где нет мест Украине. Они всех их простят, но Донбасс никого не простит.

0: подыхает земля. 8 лет не сдаются шахтеры, моряки и врачи, и охранники, и повара, токаря, слесаря, инженеры, студенты, шоферы. Все неважно теперь, кем ты был еще только вчера. Просыпайся, медведь, выходи из февральского леса. Помоги нам опять, как уже помогал нам не раз. Запорожье и Харьков, Херсон и Полтава с Одессой. Это все русский мир, как и наш непокорный Донбасс. Полыхает заря, Новороссия утро встречает, и на шахтах опять выдают на гора антрацит. И на первый звонок в школу мама детей собирает. Заводские гудки так гудят, что никто не проспит. Самолеты спешат, поднимаются в чистое небо. Отдыхает земля, отдала урожай про запас. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс. Наша Родина честно свою заслужила победу. Ее вечный огонь озаряет любимый Донбасс.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен слабый дождь. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Древний город на Финском заливе. Ты историей славен своей. Эти стены века возводили для защиты родных рубежей.
2: Выборг. Удивительный город, где европейское средневековье встречается с российской историей, а военные укрепления разных эпох стали частью повседневного ландшафта. Он расположен на берегу Финского залива, в 130 километрах от Санкт-Петербурга. Основная часть города на полуострове, изрезанном глубокими бухтами. Остальная часть на нескольких мелких островах.
1: В 1293 году, во время одного из крестовых походов, шведами на замковом острове был основан мощный замок, получивший название Выборг, что означает «святая крепость». Он стал форпостом Швеции на Карельском перешейке.
2: В начале 15 века разросшийся возле замка поселок получил статус города.
1: Новгородская республика неоднократно пыталась вернуть эти земли. 30 ноября 1495 года русские войска предприняли очередной штурм Выборга. Когда они уже ворвались в город, замок потряс сильный взрыв. Он сопровождался видением в небе огромного огненного Андреевского креста. При взрыве погибли многие русские воины, а оставшихся в живых охватил панический страх и заставил отступить.
2: В ходе Северной войны Петр I, понимая стратегическое значение Выборга, угрожавшего новой столице, предпринял очередную попытку овладеть городом. В 1710 году, после трехмесячной осады, в ходе которой русские войска форсировали лед Финского залива, шведский гарнизон капитулировал. Позднее, по Ништадтскому миру, Выборг официально вошел в состав России.
1: В мае 1790 года в Выборгском заливе произошло одно из важнейших морских сражений. Русский флот блокировал и разгромил противника. Швеция лишилась 1/3 своего линейного флота и уже не могла соперничать с Россией.
2: В 1811 году Александр I

0: Соединил Выборгскую губернию к автономному Великому княжеству Финляндскому. Город развивался как второй по величине центр Финляндии.
1: После революции 1917 года Финляндия провозгласила независимость, и Выборг вошел в ее состав.
0: По итогам Советско-финляндской войны в марте 1940 года Выборг с частью территории Карельского перешейка был присоединен к Советскому Союзу и вошел в состав Карело-Финской ССР. Он начал заселяться советскими переселенцами, шло восстановление промышленности, открывались учреждения культуры, образования.
1: В июне 1941-го с первыми выстрелами на границе в городе было введено военное положение. На предприятиях и колхозах проходили митинги. Многие трудящиеся тут же записывались добровольцами в народное ополчение.
0: 26 июня Финляндия вступила в войну на стороне фашистской Германии. В августе из Выборга началась эвакуация граждан и материальных ценностей.
1: Люди, едва успевшие обосноваться на новом месте, вновь должны были отправляться в дорогу. Особенно трудно проходила эвакуация колхозов. Вывести предстояло не только людей, но и скот, сельскохозяйственный инвентарь, заготовленные корма. До конца месяца из города и района удалось эвакуировать все население и часть предприятий. Остальное было уничтожено.
0: 29 августа Выборг был оставлен советскими войсками, и почти три года город находился под контролем финской армии. В отличие от немецких оккупантов, финские войска заняли территорию, практически полностью покинутую жителями. На Карельский перешеек вернулось финское население. Оно восстанавливало разрушенный экономический потенциал района, используя труд пленных красноармейцев, содержавшихся в концлагерях.
1: В июне 1944 года в ходе Выборгско-Петрозаводской стратегической наступательной операции войска Ленинградского фронта под командованием маршала Говорова при поддержке Балтийского флота начали освобождение Карельского перешейка.
0: В боях за освобождение города прославились летчики и моряки Балтийского флота, воины 21-й общевойсковой армии, которой противостояли полк эстонских эсэсовцев, немецкая дивизия, бригада штурмовых орудий и фактически вся финская армия.
1: Мужество и героизм проявляли бойцы Красной армии. Так, под Выборгом, оставшись один в живых, вел огонь дважды раненый наводчик орудия сержант Владимир Николаев. Он не покинул позицию, пока враг не отступил. Рядовой Владимир Меркелов, вплавь переправившись через реку, ворвался в траншею опешивших фашистов, уничтожил их и обеспечил переправу батальона. Снайпер рядовой Феодочий Смоляков за три месяца уничтожил 125 врагов.
0: После ожесточенных боев 20 июня 1944 года Выборг был освобожден. Город предстал в еще более разрушенном виде, чем в 1940 году. Две трети домов были разбиты. От многих зданий остались только обгоревшие стены. Историческая часть города стояла в руинах вплоть до середины 50-х годов.
1: Выборг оказался в числе городов, подлежащих восстановлению в первую очередь. Помогала в этом вся страна. Сотни горожан, овладев строительными специальностями, работали вечерами над возрождением жилья.
0: После разбора завалов началось восстановление инфраструктуры. Заработали рыбный завод, швейно-обувная фабрика, открылись первые школы, детский сад, больница, начал работать радиоузел.
1: К 1948 году последствия войны были в основном устранены, и через год в городе работали 32 медицинских учреждения, 27 школ и специальных учебных заведений, более 200 магазинов. За 5 лет было построено свыше 200 тысяч квадратных метров жилья.
0: В конце 40-х, начале 50-х открылись новые предприятия и заводы. Началась реставрация архитектурных памятников.
1: В боях за город погибло более 23 тысяч солдат и офицеров Красной армии. 28 советским воинам было присвоено звание Героя Советского Союза.
0: Жители города чтят память воинов, павших на полях сражений при освобождении Выборга и Карельского перешейка. Улицы города носят имена павших бойцов. Многие населенные пункты района также названы в честь павших героев. Подвиг воинов-освободителей горожане увековечили величественным памятником у въезда в город на Ленинградском шоссе.
1: 25 марта 2010 года указом президента России за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Выборгу было присвоено почетное звание «Город воинской славы».
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «СЭТ Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. 3 сентября все внимание было приковано к выступлению президента России на Восточном экономическом форуме. Главное из заявлений Владимира Путина о ситуации на Украине. Президент назвал правильным подходом, что именно Россия и Украина должны решить вопрос урегулирования, а другие страны могут только поддержать и помочь. Российский лидер считает, что есть шанс на урегулирование по Украине. «Контакты с Украиной по линии спецслужб продолжаются», — сказал он. Путин назвал проявлением государственного терроризма захваты гражданских судов, удары по ним, а также угрозы атак на гражданские воздушные суда. Западные союзники Украины становятся соучастниками международного терроризма, отмалчиваясь о действиях Киева. На форуме Владимир Путин высказался и об отношениях России и США. Российская Федерация за полноформатное восстановление отношений с Соединенными Штатами. Контакты России с администрацией США продолжаются. Президент видит позитивный настрой Трампа на конструктивную работу. С 1 октября вступит в силу новый федеральный закон. Он позволит пока в формате эксперимента активнее использовать платформенные решения для закупок в регионах и на местах. Это касается не только Дальнего Востока и Арктики, но и всех субъектов Федерации. Их образовательные учреждения, детские сады, школы, колледжи смогут приобретать товары напрямую, что называется с полки отечественных маркетплейсов, рассказал Владимир Путин на полях Восточного экономического форума. К 2030 году предстоит разработать не менее 200 мастер-планов по всей территории Российской Федерации, отметил глава государства. По данным опросов, более половины жителей городов и агломераций, где действуют мастер-планы, отмечают изменения в лучшую сторону, то есть положительно оценивают проводимую работу. Такая обратная связь всегда должна быть. Обращаю на это внимание своих коллег из регионов, из правительства России, из муниципалитетов, сказал Путин. Около 1000 школ, колледжей и техникумов планируется подключить в течение года к системе персональной безопасности на базе «Эроглонас». Уполномоченные сотрудники образовательных организаций смогут одним нажатием передать сигнал о происшествии экстренным службам, сообщил гендиректор компании Алексей Райкевич. По его словам, тревожная кнопка будет доступна в мобильном приложении. После ее нажатия сообщение поступит оператору контакт-центра, который сформирует цифровую карточку вызова. В ней будут указаны данные образовательного учреждения, характер происшествия и контакты ответственных сотрудников. Затем информацию направят в региональную систему 112. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба. Берегите друг друга.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории Е с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
6: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Старшина, первостатейный я, а куришь мой.

яхты ждут Гольфстрим. В нем растральные колонны падают в Неву, два бревна качаются в волнах. Боря, спорим, я до бастиона доплыву в демобилизованных клешах. Не могу без моря жить, без козырку подержи, сигану, как тот киношный лев.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен слабый дождь. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

сон, ланфрен, ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, ланфрен, ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, ланфра, лантатита, но слаще сна твои уста и роза пад.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс»

создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. С начала СВО в Белгородской области погибли 667 человек, в том числе 28 детей. В день солидарности в борьбе с терроризмом временно исполняющий обязанности губернатора привел статистику потерь региона. За это время пострадали 5080 жителей, из них 305 дети. Александр Шуваев подчеркнул, что власти продолжают усиливать защиту белгородчины, совершенствуют систему ПВО и ПРО, создают новые батальоны «Барс Белгород», устанавливают современные РЛС и строят антидроновые коридоры. Два мирных жителя Шебекинского округа пострадали при атаках дронов. В Новой Доволжанке беспилотник атаковал автомобиль. Мужчина получил осколочное ранение голени. В Вознесеновке беспилотник взорвался на территории частного дома. Мужчина получил проникающее ранение грудной клетки и живота. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу. Медицинская помощь оказывается. Белгородские участники СВО могут воспользоваться мерами поддержки без визита в ведомство. Электронные сервисы на платформе «Госуслуги» реализуют задачи нацпроекта «Экономика данных». Для участников СВО и членов их семей на госуслугах доступны следующие меры поддержки: компенсация расходов, связанных с мероприятиями по газификации жилых помещений, компенсация расходов за ЖКУ участникам СВО, ветеранам боевых действий и членам их семей, постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на получение земельных участков в собственность бесплатно, зачисление в первоочередном порядке детей в школы и детсады, освобождение от родительской платы за детский сад или компенсация части платы, предоставление бесплатного горячего питания детям участников СВО, льготное зачисление в группу продленного дня ребенка участника СВО. Также участники и члены их семей получили право на льготное посещение организации культуры и развлекательных мероприятий. Для этого достаточно предъявить QR-код, подтверждающий участие в спецоперации. Полный перечень мер поддержки в социальном навигаторе. Валентин Демитов рассказал о завершении благоустройства территории вокруг храма Всемилостивого Спаса на Меловой горе. Место знаковое. В XVI веке неподалеку стояла Белгородская крепость, южный щит Руси. А в 1943-м с меловой высоты началось освобождение города от немецко-фашистских захватчиков. Построили асфальтированную дорогу к смотровой площадке. В минувшем году установили 30-метровый флагшток. 9 мая на нем поднимают Знамя Победы. В этом году на Меловой горе откроется храм. По благословению митрополита Белгородского и Староскольского Иоанна он возводится на средства благотворителей. Администрация города координирует строительную часть. Сейчас акцент на благоустройстве территории. Ведется обустройство подходов, кругового обхода и гостевых парковок. Градоначальник выразил слова признательности меценатам, направляющим средства на сохранение исторической памяти, создание духовной опоры для белгородцев. Жительница области стала лучшей на студенческом первенстве России по шахматам. Турнир проходил в Барнауле, в нем участвовали 52 спортсмена из 13 регионов страны. Студентка юридического института БелГУ Милена Ельникова одержала 5 побед подряд и стала чемпионкой. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов и побед!

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
1: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен слабый дождь. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Дмитрий Матюшкин, ангелы СВО. Мы материмся, пахнем не сиренью, не спим ночами, бодрствуем днем, расправив крылья в белом оперенье, повелеваем громом и огнем. Нас не пугают грязь и запах крови, хоть неприятен этот аромат. Летим вперед, сурово сдвинув брови, в руках сжимая верный автомат. Льем кровь врагов, свою, конечно, тоже. Чужая кровь не льется без своей. Жалеть себя в сражении не можем, теряя кровь, становимся сильней. В бессилии своем вражины злее, но дни их жизни нами сочтены. Мы делаем мир чище и светлее. Жаль, это невозможно без войны.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.

двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: ребята, в бой. Отправлялись даже не с вокзала. Полустанок мы с тобой в толпе. Помню этот запах полустанка, пахнущий, клянусь, одной тобой.
1: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: влево, ткнула по колесам в бок игла.
1: Тишину взорвала, зазвенела.
0: Темнота из каждого угла.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен слабый дождь. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

жила моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: только вам поклониться хочу.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс СЭТ Луговая. Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. СЭТ Луговая. Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. С начала СВО в Белгородской области погибли 667 человек, в том числе 28 детей. В день солидарности в борьбе с терроризмом временно исполняющий обязанности губернатора привел статистику потерь региона. За это время пострадали 5080 жителей, из них 305 дети. Александр Шуваев подчеркнул, что власти продолжают усиливать защиту белгородчины, совершенствуют систему ПВО и ПРО, создают новые батальоны «Барс Белгород», устанавливают современные РЛС и строят антидроновые коридоры. Снова атакован город Шебекино. Погибли 4 мирных жителя, в том числе 2 работника скорой помощи. Еще 3 человека пострадали. В день солидарности в борьбе с терроризмом ВСУ целенаправленно обстреляли мирных жителей, подчеркнул Александр Шуваев. Из-за удара погибли врач, фельдшер скорой помощи и супружеская пара. 3 мужчин, в том числе водитель кареты скорой помощи, получили осколочные ранения. Также после прилетов снарядов произошло обрушение 2 хозпостроек, которые затем загорелись. Повреждены остекления 2 многоквартирных домов, 1 частный дом, гараж и автомобиль. Еще один автомобиль атаковал дрон в селе Доброе Шебекинского округа. Приносим свои искренние соболезнования семьям погибших. Белгородские участники СВО могут воспользоваться мерами поддержки без визита в ведомство. Электронные сервисы на платформе госуслуги реализуют задачи нацпроекта «Экономика данных». Для участников СВО и членов их семей на госуслугах доступны следующие меры поддержки. Компенсация расходов, связанных с мероприятиями по газификации жилых помещений, компенсация расходов за ЖКУ участникам СВО, ветеранам боевых действий и членам их семей, постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на получение земельных участков в собственность бесплатно. Зачисление в первоочередном порядке детей в школы и детсады, освобождение от родительской платы за детский сад или компенсация части платы. Предоставление бесплатного горячего питания детям участников СВО. Льготное зачисление в группу продленного дня ребенка участника СВО. Также участники и члены их семей получили право на льготное посещение организации культуры и развлекательных мероприятий. Для этого достаточно предъявить QR-код, подтверждающий участие в спецоперации. Полный перечень мер поддержки в социальном навигаторе. Валентин Демитов рассказал о завершении благоустройства территории вокруг храма Всемилостивого Спаса на Меловой горе. Место знаковое. В XVI веке неподалеку стояла Белгородская крепость, южный щит Руси. А в 1943-м с Меловой высоты началось освобождение города от немецко-фашистских захватчиков. Построили асфальтированную дорогу к смотровой площадке. В минувшем году установили 30-метровый флагшток. 9 мая на нем поднимают Знамя Победы. В этом году на Меловой горе откроется храм. По благословению митрополита Белгородского и Староскольского Иоанна он возводится на средства благотворителей. Администрация города координирует строительную часть. Сейчас акцент на благоустройстве территории. Ведется обустройство подходов, кругового обхода и гостевых парковок. Градоначальник выразил слова признательности меценатам, направляющим средства на сохранение исторической памяти, создание духовной опоры для белгородцев. Жительница области стала лучшей на студенческом первенстве России по шахматам. Турнир проходил в Барнауле, в нем участвовали 52 спортсмена из 13 регионов страны. Студентка юридического института БелГУ Милена Ельникова одержала 5 побед подряд и стала чемпионкой. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов и побед!

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен слабый дождь. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: только то, что кажется.
1: Радио Z. Работаем за правое дело.

0: красивая в красивом фильме о любви.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z. Новости.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. С начала СВО в Белгородской области погибли 667 человек, в том числе 28 детей. В день солидарности в борьбе с терроризмом временно исполняющий обязанности губернатора привел статистику потерь региона. За это время пострадали 5080 жителей, из них 305 дети. Александр Шуваев подчеркнул, что власти продолжают усиливать защиту белгородчины, совершенствуют систему ПВО и ПРО, создают новые батальоны «Барс Белгород», устанавливают современные РЛС и строят антидроновые коридоры. Снова атакован город Шебекино. Погибли 4 мирных жителя, в том числе 2 работника скорой помощи. Еще 3 человека пострадали. В день солидарности в борьбе с терроризмом ВСУ целенаправленно обстреляли мирных жителей, подчеркнул Александр Шуваев. Из-за удара погибли врач, фельдшер скорой помощи и супружеская пара. 3 мужчин, в том числе водитель кареты скорой помощи, получили осколочные ранения. Также после прилетов снарядов произошло обрушение 2 хозпостроек, которые затем загорелись. Повреждены остекления 2 многоквартирных домов, 1 частный дом, гараж и автомобиль. Еще один автомобиль атаковал дрон в селе Доброе Шебекинского округа. Приносим свои искренние соболезнования семьям погибших. Белгородские участники СВО могут воспользоваться мерами поддержки без визита в ведомство. Электронные сервисы на платформе «Госуслуги» реализуют задачи нацпроекта «Экономика данных». Для участников СВО и членов их семей на «Госуслугах» доступны следующие меры поддержки: компенсация расходов, связанных с мероприятиями по газификации жилых помещений, компенсация расходов за ЖКУ участникам СВО, ветеранам боевых действий и членам их семей, постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на получение земельных участков в собственность бесплатно, зачисление в первоочередном порядке детей в школы и детсады, освобождение от родительской платы за детский сад или компенсация части платы, предоставление бесплатного горячего питания детям участников СВО, льготное зачисление в группу продленного дня ребенка участника СВО. Также участники и члены их семей получили право на льготное посещение организации культуры и развлекательных мероприятий. Для этого достаточно предъявить QR-код, подтверждающий участие в спецоперации. Полный перечень мер поддержки в социальном навигаторе. Валентин Демитов рассказал о завершении благоустройства территории вокруг храма Всемилостивого Спаса на Меловой горе. Место знаковое. В XVI веке неподалеку стояла Белгородская крепость, южный щит Руси. А в 1943-м с меловой высоты началось освобождение города от немецко-фашистских захватчиков. Построили асфальтированную дорогу к смотровой площадке. В минувшем году установили 30-метровый флагшток. 9 мая на нем поднимают Знамя Победы. В этом году на Меловой горе откроется храм. По благословению митрополита Белгородского и Староскольского Иоанна он возводится на средства благотворителей. Администрация города координирует строительную часть. Сейчас акцент на благоустройстве территории. Ведется обустройство подходов, кругового обхода и гостевых парковок. Градоначальник выразил слова признательности меценатам, направляющим средства на сохранение исторической памяти, создание духовной опоры для белгородцев. Жительница области стала лучшей на студенческом первенстве России по шахматам. Турнир проходил в Барнауле, в нем участвовали 52 спортсмена из 13 регионов страны. Студентка юридического института БелГУ Милена Ельникова одержала 5 побед подряд и стала чемпионкой. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых успехов и побед!

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 4 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами возможен слабый дождь. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем на термометре плюс 25. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

слезы на ресницах, виски с шоколадом. Хочется напиться и в открытых окнах.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Дело сделано, все по домам. Сколько лет дома не были мы? 8 дней над Европой в мае, первый день над Европой мир. Позади были смерть и война, впереди была целая жизнь.
1: Радио Зен. И нет радиостанции патриотичнее.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Одной большой Родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей Родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Позначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень. Прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
1: Отойдите как можно дальше.
0: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли. След в след.
1: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
0: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
1: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
0: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
1: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
0: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
1: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
0: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
1: Берегите себя и своих близких.

0: Радио З.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо.

Ночной гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио Z. Гордимся. Оповещаем.

Радио Зе. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зе.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.